0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit
4: Radio. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».